0: Ostalgie.
1: Antenne Ostalgie.
2: Antenne Ostalgie.
3: Привереju, готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. Пять, четыре, три,